транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же так?

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM. «Алиса Плюс».
1: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шин...

101.6 FM. Алиса Плюс.

Я ее одну не забыл. Сотни раз ее воспевал, потому что сильно.

0: Утро доброе.
1: Доброе утро.
2: Хочу тебя нежно обнять, не спать, ночью звезды считать, хочу двигаться.

0: Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
1: No 23. septembra līdz 6. oktobrim konservēta barība kaķiem Felix 3 veidi 340 gramu 1 eiro 19 centi un cūgaļa šķiņķis KGS bez kaulu arādu 2 eiro 99 centi kilogramā.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Выгодные предложения недели от Гентарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebelas.lv.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Даже 1 евро может помочь тому, кому сейчас трудно. Устетибосфондс поддерживает детей и подростков, семьи в трудной ситуации, людей с инвалидностью и пожилых. Вы можете помочь. Оставьте пожертвования в наших урнах в магазинах «Мего», в торговом парке «Соло», в торговом центре «Диттон» в павильонах «Галерея Изоляйстыргус», а также в гипермаркете «Рими» возле Олимпийского центра в Даугавпилсе. Когда увидите стенд для пожертвований с названием «Устицибосфонс», вспомните, ваша помощь важна. Вместе мы дарим надежду.
1: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг людям с функциональными нарушениями.
2: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
3: Алиса Плюс.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Septītajā oktobrī pulksten 18. Daugavpils vienības nama koncertzālē izskanēs īpašs Francijas džeza trio Alibi. Uz skatuves pienists un komponists Pierre François Blanchards, čeliste Adélie Viré un klarnetists Thomas Savy. Nāciet un satieciet Alibi, trīs mūziķus, trīs paudzes un vienu kopīgu vēlmi atklāt mūzikas būtību. Ļaujieties vakaram, kurā džeza robežas kļūst ar vien plašākas. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Авеню утерян iPhone 13 Pro в черном чехле. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28-259-531. Найдены документы на имя Даниэлс Балодис. Найденный паспорт находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Точное время 8 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: В наших выпусках уже не раз звучали предупреждения о мошенниках. Мы говорили о звонках, подозрительных сообщениях и ссылках. Но схемы, увы, меняются, и теперь злоумышленникам даже не нужно ничего взламывать. Достаточно убедить человека самому подтвердить нужное действие. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от специалистов по предотвращению мошенничества. Представьте, вам звонят якобы из банка или государственного учреждения и сообщают о подозрительной операции. А затем на телефоне появляется окно с запросом на вход, подтверждение личности или подписание документа. Вас просят подтвердить, и вы делаете это, думая, что защищаете свои деньги. И первое правило – никогда не подтверждайте запрос, который вы сами не инициировали. Второе – внимательно читайте, что именно вы подтверждаете на экране. Не делайте это автоматически только потому, что вас об этом попросили по телефону. И если звонящий торопит или пугает, прекратите разговор и сами свяжитесь с банком или нужным учреждением по официальному номеру. Не переходите по подозрительным ссылкам и не давайте незнакомцам удаленный доступ к вашему телефону или компьютеру. А если уже подтвердили чужой запрос, сразу свяжитесь с банком, заблокируйте средства электронной идентификации и сообщите в полицию. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Если сами не начинали, то и не подтверждайте.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть жизнь.

0: сегодня, 3 октября, согласно прогнозу синоптиков, субботнее утро в Даугавпилсе будет туманным, а в целом день выдастся солнечным и по-осеннему теплым. Направление ветра – юго-западное, скорость – до 6 метров в секунду, температура воздуха максимально прогреется до плюс 20 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Крестьянское хозяйство «Аузинес» продает продовольственный картофель сортов «Винета», «Сарая» и «Джели» по цене 30 центов за килограмм. Картофель среднего размера – 20 центов за килограмм. Доставка в Даугавпилс при заказе от 100 килограмм. Звоните в любое время – 29 11 74 00. 29 11 74 00.

0: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2!
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: В связи с расширением производства, компания «Церам Оптек», расположенная в Ливенах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
3: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
1: Алиса Плюс.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться, остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на revizortheater.com и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
1: Осень за окном. Уют в вашем доме. Пора переодеть окна вместе с Ind Home. Дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы со скидками от 10 до 20%. Готовые занавески от 15 евро. А любителей рукоделия уже ждут швейные принадлежности, товары для вязания и комплекты для вышивания. Все для уютных осенних вечеров. Приходите. Даугавпилс, Саулас 57. Или звоните 654-22-110. Ind Home. Окна оформляем, уют создаем.
2: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
3: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: dit weks mee, weks mee, weks mee. Dit weks mee, veiks mee jagam.
1: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Top, top, top!
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Выгодные предложения недели от Гентарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarummebeles.lv.
5: 18 октября в Даугавпилсском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14:00 в Даугавпилсском дворце культуры.
6: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
7: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
6: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
7: 29 50 40 89.
8: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
9: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Авеню утерян iPhone 13 Pro в черном чехле. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28-259-531. Найдены документы на имя Даниэлс Балодис. Найденный паспорт находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 9 часов утра.
1: Длительная реклама. В эфире радио «Алиса Плюс», повтор программы «Диалог с городом».
2: День добрый, уважаемые радиослушатели. На волнах радио «Алиса Плюс» начинается программа «Диалог с городом». Меня зовут Сергей Каратеев, и ближайшие полчаса у нас с вами, уважаемые радиослушатели, есть возможность задавать вопросы власти. Заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Игорь Прилатов в нашей студии. Здравствуйте, Игорь.
3: Лабден сенями клаусита. Добрый день, уважаемые слушатели.
2: Я приглашаю наших радиослушателей звонить в эфир, задавать вопросы, которые вы давно хотели задать власти, и у нас с вами будет возможность услышать на них ответы. Полчаса в нашем распоряжении, а мы начнем с того, что самоуправление продолжает проект по обновлению муниципального жилого фонда. Какие работы сейчас проводятся в муниципальных квартирах?
3: Эти работы мы выполняем каждый год. Это непрерывный процесс. И здесь нужно разделить вопрос, наверное, на две части, что непрерывно мы его выполняем за счет самоуправления. И то, о чем вы говорите, это уже часть касается европейского софинансирования. И в рамках данного проекта будет отремонтировано 11 квартир, 7 из которых будут оборудованы для детей, для жителей и с проблемами зрения. Эти квартиры будут иметь специфичный ремонт, будут использоваться тактильные надписи, контрастная краска, и в данных квартирах будут заменены дверные оконные блоки, будет отремонтированы потолок, инженерные коммуникации, электричество, водопровод, канализация, сантехнические работы, и где-то также будут оборудованы столешницы на кухне. И, в принципе, вот это вот весь спектр работ, которые будут выполнены в рамках проекта по этим 11 квартирам. А так, в основном, задача самоуправления – обеспечить всем необходимым для проживания. И мы это выполняем. И с каждым годом количество людей, стоящих на очереди, сокращается.
2: Как эта очередь сегодня выглядит? Сколько там людей?
3: Она каждый день, каждую неделю меняется, в зависимости от того, люди, во-первых, сейчас очень активно выкупают жилье муниципальное, участвуют в аукционах, и большинство из них уже обретают свое собственное жилье. Собственно говоря, мы к этому уже шли не первый год, потому что большое количество квартир в жилом фонде самоуправления оставляло большую нагрузку на бюджет самоуправления, поскольку необходимо было самоуправлению также платить за обхозяйствование данных квартир и за отопление. Поэтому самоуправление сейчас направлено на то, чтобы снизить количество квартир в жилом фонде, а также дать возможность жителям, которые снимают муниципальное жилье, выкупить свою квартиру через аукцион и получить ее в собственность.
2: По кадастру, по стоимости кадастра?
3: По рыночной стоимости. Каждая квартира проходит через жилищную комиссию, где комиссия уже утверждает начальную сумму аукциона, благодаря еще и дополнительно оценке сертифицированного специалиста по оценке недвижимости.
2: А если человек живет в этой квартире, арендует, инициировал, чтобы он мог ее купить, и кто-то другой ее купил, такое бывает?
3: Ну,
2: или есть право первой руки у него?
3: Тут я не отвечу по поводу права первой руки, но в целом каких-то таких прецедентов или нареканий от горожан пока не было.
2: 654-2530, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Игорь Прилатов, заместитель председателя Даугавпилсской городской думы, сегодня в нашем эфире, и вы можете принять в нем участие. В двух зданиях самоуправления планируется установить солнечные панели и электростанции. Это что за проект такой и что он даст самоуправлению?
3: Самоуправление из года в год ищет пути и варианты решений с целью экономии и, наверное, альтернатив экономии электроэнергии, тепла на территории нашего города. И эти проекты не без исключения. В рамках данных проектов будет получено финансирование европейских фондов в размере 100 тысяч на каждый объект. Плюс ко всему доля софинансирования будет 25%. В рамках данного проекта планируется, что каждое из зданий, это здание Драудзига Айтенайма на виду школа, бывшей 16-й средней школы, авеню 40 на Новом Форштадте, и на Встропах здание пансионата по адресу 18-го номера 354А, И в обоих случаях мы планируем, что экономия будет в год порядка 5-6 тысяч. В целом это покажет хорошую тенденцию, и через 5 лет мы полностью окупим проект и выйдем в плюс.
2: 654-25-00, номер телефона прямого эфира. Еще про реконструкцию поговорим. Дом единства, продолжается реконструкция, уже завершен ремонт многофункционального зала. Какие там еще работы планируются?
3: Многофункциональный зал, как вы упомянули, уже отремонтирован. Зал Black Box, бывший бонус-клуб внизу в подвале, который был. Там сейчас производятся работы. Работы выполнены порядка на 20%. Параллельно ведутся работы со стороны улицы Саулас на лестничной клетке. Там будет оборудован лифт. И остаются еще мелкие фасадные работы. Буквально неделю назад, 27 сентября, была объявлена большая закупка, большой конкурс, в рамках которой планируется заменить кровлю на Доме единства, установить вентиляционные агрегаты, отремонтировать фасад внутри дворовой территории и также доступность среды. Данный проект был долгожданным, поскольку он существенно повлияет на экономию коммунальных средств, а также на условия труда и дачи концертов наших деятелей культуры.
2: С крышей там все в порядке? Была информация, что там где-то что-то протекало?
3: С крышей локально все отремонтировано, но в целом крыша уже нуждается в капитальном ремонте. В рамках проекта это будет отремонтировано, и в рамках проекта, конечно же, будут отремонтированы конструктивные элементы крыши, которые уже немного подгнили.
2: 654-25-00, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться, если у вас есть вопросы к вице-мэру Игорю Прилатову сегодня в нашей студии. И еще один проект с интересным названием «Развитие мультимодальной сети общественного транспорта в Даугавпилсе». Что подразумевает этот проект? И когда мы увидим результаты?
3: В сентябре месяце был заключен договор с проектировочной компанией, которая уже занимается топографической съемкой. И буквально через пару недель состоится собрание у меня в кабинете, где мы со специалистами определим основные направления данного проекта. И я думаю, что этот проект один из таких глобальных проектов инфраструктуры в центре, который позволит заменить большинство инженерных коммуникаций под асфальтом, создать благоприятную, комфортную среду для пешеходов, горожан, велосипедистов, учесть пожелания доступности среды для велосипедистов, расширение автостояночных зон, замена освещения. Поэтому я думаю, что к 2029 году, реализовав данный проект, мы получим отремонтированные в центре города улицы, более европеизированные и комфортные для как для пешеходов, так и для автомобилистов.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: Следующий вопрос будет из эфира. День добрый, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Hello.
4: Добрый день.
2: Здравствуйте.
4: У меня такой вопрос. Район Черепово. Четверг вечером и в пятницу вечером приезжали пожарки сюда. Вонь была страшная, дышать нечем. Что тут происходит?
3: Спасибо за информацию. В самоуправлении ничего об этом не было известно. Пользуясь случаем, если у вас происходят такие ситуации непонятные, то любой горожанин сейчас может воспользоваться функцией WhatsApp и написать напрямую в самоуправление сообщение. Записывайте номер.
2: Фиксируем.
3: 27-3-5-2-2-6-2. Еще раз повторю.
2: 27-3-5-2-2-6-2, да?
3: По этому номеру вы можете в любой момент писать любую информацию, присылать видеоролики, фотографии, и специалисты будут обрабатывать эту информацию и пересылать уже ответственным персонам. В данном случае, наверное, целесообразнее было в тот момент позвонить по номеру 654-21500 в муниципальную полицию, и муниципальная полиция бы проверила бы факт, который был обозначен жителем.
2: Вот очень интересно, а как работает вообще вот эта система с этим WhatsApp-ом? Мы добьемся этим нововведением, что самоуправление наконец начнет давать ответы горожанам? Или не просто будет писать сообщение, что ваша заявка принята? Но, как и обычно, ответов мы так и не дожидаемся на многие вопросы.
3: Тут, наверное, каждый вопрос необходимо отдельно рассматривать. Давайте. Но в целом функция данного чата в WhatsApp и вообще коммуникации как со мной, так и с председателем городской думы через средства WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, скорость реакции и качество предоставления услуг. И здесь нужно понимать, что, возможно, какой-то вопрос находится в стадии обработки, и на него будет дан ответ чуть позже.
2: Очень хотелось бы, Игорь, вот я неоднократно говорю о том, что обратная связь, то есть тот номер, который вы назвали в эфире, я сам регулярно туда отправляю информацию. Но сперва бот обработал эту информацию и сказал, извините, сейчас ночь, никто не работает. Утром пришло сообщение, мы начали работать, но фонарный столб так и не зажгли, например.
3: Огласите, пожалуйста, конкретно место и столб, чтобы в прямом эфире зафиксировать это, и я перепроверю данный факт и обращусь специалисту, который занимается обработкой данной информации.
2: Договорились. 654-25-00, номер телефона прямого эфира. Традиционная связь, когда у нас с вами, уважаемые горожане, есть возможность задавать вопросы власти не просто в чате, а как говорится, живьем.
3: Мы открыты для диалога. Я хочу подчеркнуть, что все то, о чем я упомянул, и открытость диалога с каждым жителем, говорит о том, что мы хотим иметь обратную связь и получать от жителей максимально больше обратной связи по каким-либо вопросам, чтобы проживать в нашем городе и жить было намного проще, лучше и комфортнее.
2: 654-25-00, номер телефона прямого эфира. В городе проходит множество работ по реконструкции улиц. С какими ограничениями движения сталкиваются жители?
3: Самые большие, наверное, сейчас ограничения находятся в районе Химия, где реконструируется улица Вишкю. Реконструироваться она будет до конца 2027 года. В рамках данного проекта перестраиваются все инженерные коммуникации с целью предоставления качественных коммунальных услуг, а также улучшения и увеличения подачи мощностей на индустриальные парки и зоны. Здесь в рамках данного проекта будет полностью перестроено абсолютно все под асфальтом. И сейчас работы в основном ведутся по улице Вишкю. В ближайшее время они уже подойдут к улице Ятнеку и параллельно будут производиться работы по улице Менделеева. Со своей стороны хотел бы, наверное, поблагодарить жителей за терпение, за понимание. Я знаю, что периодически возникают какие-то вопросы, но, опять же, тот номер, по которому я вам рекомендую периодически обращаться, который касается больше решения коммунальных проблем 27352262, то по данному номеру будут проинформированы те службы, которые попытаются оперативно решить ту или иную проблему.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: Следующий вопрос из эфира. Добрый день, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вы говорите о проектах о доступности среды. А как с проектами о безопасности жителей? Я проживаю в крепости, и вот у нас есть четверо ворот, и одни из которых Александровские, да, которые на выезде из крепости. И там сейчас, в данный момент, постоянно сыпется кирпич. Да?
3: Да.
5: Вы утром идете за машиной или едете на машине, и обсыпается кирпич. Вот. Как вы заботитесь о безопасности жителей? Вот.
3: Спасибо за вопрос, спасибо за сигнал. Это то, о чем говорил, что, использовав номер телефона 273-522-62, вы можете сообщать о таких проблемах. К сожалению, периодически человек, сидя в офисе либо в кабинете, это не только про себя говорю, и про любого сотрудника, который работает в самоуправлении, необходимо выходить на улицу, а также получать обратную связь, сигналы от жителей о тех или иных проблемах. Никто в самоуправлении уже давным-давно не прячется, и мы только рады, если жители будут звонить и в прямой эфир, и писать сообщения, и сообщать о каких-то небезопасных местах на сайт или на почту самоуправления, написав письмо на info@daugavpils.lv, и тогда специалисты обследуют. Я надеюсь сейчас, что меня слушают специалисты коммунального управления и обследуют Александровские ворота в крепости и по возможности локализуют опасную ситуацию.
2: Так, здесь не дождался человек своего выхода в эфир. 654-25-00. Совершенно смело звонить. Сегодня вице-мэр Игорь Прилатов от лица самоуправления готов ответить и на ваш вопрос. Добрый день, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
6: Скажите, пожалуйста, можно задать вопрос Игорю Прилатову?
2: Да, пожалуйста, конечно, да.
6: Скажите, пожалуйста, кто у нас отвечает в городе за поваленные деревья вот бурей, когда повалили?
3: Нужно понимать,
6: есть
3: какая территория.
6: Есть у нас какая служба?
2: Какой адрес, где вот это находится дерево?
6: Видимо, 114А, только въезд с огорода. Сосну поломала пополам.
3: Видимо, 114А. Спасибо большое за звонок. Записали. Проверят специалисты. Этим занимается коммунальное управление. Лесник. Я надеюсь, что тоже нас слушают. И в ближайшее время обследуют данное дерево и констатируют, что с ним нужно сделать, на чьей территории оно находится и как быстро его можно будет оттуда удалить.
2: Ну, в принципе, последствия бури мы уже устранили.
3: Последствия бури будут, поверьте мне, устраняться еще до конца года, потому что количество поваленных деревьев на кладбищах, во дворах, в лесных массивах исчисляется не одним десятком. И специалисты работают без перерывов, и мы, как самоуправление, выделяем на это дополнительные средства. К сожалению, та помощь от министерства, которая рассчитана на ликвидацию последствий бури, она не может быть направлена на спилку деревьев. Поэтому все работы, которые связаны с пилкой деревьев, с выкорчеванием пнёв и это только за 100% счет самоуправления происходит.
2: А это как-то будет связано, вот то количество упавших деревьев с тарифом на тепло в следующем
3: нет,
2: сезоне?
3: Мы никак не будет никак связано. Никак не будет. К сожалению,
2: может быть, там в щепу и дешевле будет, нет?
3: Нет, такие деревья в основном покупаются через аукцион. Аукционы проходят, наверное, 2-3 раза в год минимум. И там делается вначале оценка, и там участвуют в этих конкурсах не только те, наверное, компании, которые производят щепу, но и те, которые производят мебель, либо какие-то материалы из дерева, которые уже идут дальше на использование в тех или иных отраслях.
2: Следующий вопрос из эфира. День добрый, здравствуйте. Пожалуйста.
7: Алло.
2: Да, алло. Слушаем вас.
7: Алло.
2: Именно алло. Вас и слушаем. Вы можете говорить.
7: Здравствуйте.
2: Добрый день.
7: Я живу на Шавра 25А. И во дворе это сделано этот, как его, сарай. И потом все асфальтировали вот эту дорогу, где проезжая часть. А где вот этот мой мусорник, ничего не асфальтировано. И почему? А я плачу какие уже деньги. И слушайте, моя миленькая, еще, знаешь, что я хочу волнуюсь? Почему дерево, мое дерево, как красивое дерево, как это, липа, и спилили дерево, не, это, бордюры не обработали, там где-то там асфальт, это дорожка, не дорожка, так, извините, я не могу правильно так говорить, это площадка, где надо мусор выносить, там все Кубана не асфальтировали. Почему не асфальтировали эту...
2: Понятно, Игорь, целый комплекс. Я благодарю вас. Одну секундочку.
3: Одну секундочку. Номер я перешлю инженерам либо обслуживающей организации Шаура-25А, чтобы проверили и связались с бабушкой по всем этим пунктам.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: 654-2500, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Видите, Игорь, тут как бы такая ситуация, что вот этот WhatsApp-номер ваш не всегда действует.
3: Ну, в силу возраста и обстоятельств понятно, что данный вид коммуникации, возможно...
2: Ну, возможно, эти вопросы человек может решать с мастером дома?
3: Конечно, может. Эти вопросы...
2: Почему они не решаются?
3: Вопрос, я думаю, что бабушка не звонила мастеру. Но мы это определим, свяжемся после передачи.
2: 654-2500, номер радиостанции «Алиса Плюс». Совершенно смело звоните, задавайте ваши вопросы вице-мэру. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
2: Добрый день.
8: Скажите, пожалуйста, какими вопросами занимается депутат вашей думы Игорь Алексеев? И еще второй вопрос. Когда в этом году будет построен мостик около Олимпийского или на будущий год?
3: Спасибо большое. Что касается работы депутатов, то, наверное, было бы целесообразнее задавать данные вопросы конкретно тому или иному депутату, но Игорь Алексеев является зампредседателя комитета по городскому хозяйству и развитию. Это коротко о основной работе как депутата. Что касается промостик, то данный вопрос необходимо задавать руководителю Олимпийского центра, но я попрошу, чтобы публично где-то была информация подана на городских порталах, в какое время и когда появится мостик, поскольку мостик старый, насколько мне известно, уже демонтировали.
2: Уже увезли, да. Распилили, увезли. Наряду с реконструкцией улиц для жителей очень актуальны сейчас вопросы повседневной организации дорожного движения. Куда следует обращаться в случае, если, по мнению жителей, скажем, ну, где-то что-то необходимо установить, какой-то знак или внести другие какие-то изменения в организацию движения?
3: Если не выходя из дома, то заявление можно посылать на info@daugavpils.lv, на имя транспортной комиссии, там указать схематичность установки знаков и информацию о месте и кому принадлежит земельный участок, чтобы транспортная комиссия понимала, где необходимо именно устанавливать знак, и тогда уже скорректировать вопрос, либо этот вопрос касается коммунального управления, поскольку городская улица, либо этот вопрос может касаться придомовой территории. Тогда тут вопрос уже решается через обслуживающую организацию.
2: А что касается умных светофоров, тут у нас наинтегрировали в городе, какие результаты их работы?
3: Результаты я оцениваю как позитивные. Многим автомобилистам, которые были невнимательны к сигналам светофоров и к скоростному режиму, немного обуздает пыл на перекрестках улиц 18 Ноумбра и Варшава, 18 Ноумбра и Валкас. Камеры сейчас фиксируют все нарушения, но все нарушения обрабатываются специалистами муниципальной полиции. И каждый случай рассматривается отдельно, когда и где находился автомобиль во время того или иного сигнала и в какой момент автомобиль уже находился, когда загорелся красный свет. Поэтому каждый факт нарушения оценивается отдельно и принимается решение.
2: Переместимся Номитню и Фебруара. Там рельсы демонтировали, что-то насыпали, но крайне неудобно. Очень много на этой неделе обращений.
3: Работы на перекрестке улиц Номитню и Фебруара будут производиться сразу же после того, как завершатся работы на улице Театра, на участке от улицы Имантас до улицы Саулас.
2: То есть это уже зимой?
3: Нет, это уже сейчас.
2: Сейчас, да?
3: До 15 октября.
2: 654-2500, номер телефона прямого эфира. Здравствуйте, пожалуйста. Алло. Да, слушаем вас внимательно. У вас, видимо, нету зоны. Ага, так и случилось. 654-2500, номер телефона прямого эфира. Есть еще несколько минут в нашем с вами распоряжении, так что можете совершенно смело звонить. Перейдем к водному хозяйству. Daugavpils UDENS продолжает реализовывать несколько проектов по развитию своей инфраструктуры, а также внедрять удобные для жителей решения, например, развивать сеть общедоступных водозаборных колонок. Каковы сейчас основные приоритеты вот в сфере водного хозяйства?
3: Если мы говорим по поводу водозаборных колонок, то на перекрестке улиц Силанес и Лела колонка продолжает стоять, но на зиму она будет убираться на обслуживание, и с целью избежания порчи самой конструкции во время заморозков параллельно заканчиваются работы на улице Островска, где мы жителям обещали, что появится еще одна колонка. Так эта колонка тоже появится уже после зимы, весной. Еще одна колонка проектируется. Мы жителям Мештимса обещали, что появится такая колонка возле, недалеко от санатория Мештимс. Там буквально через месяц будет закончено проектирование и будет объявлена закупочная процедура на строительство, поскольку если мы говорим о водозаборных колонках, то здесь нужно разделять водозаборные колонки, которые подключены к центральному водоснабжению, это которые находятся на Юдовке и Гриве, а эта колонка, которая в Мештимсе, она будет запитана от

0: какие-то непонятные действия со стороны жителей.
1: Ну, а какое предназначение этой спицы и сколько можно взять сразу вопрос?
0: Ну, тут какого-то количества нет, мы просто будем наблюдать, какая будет тенденция, потому что если мы говорим за воду, которая берется на перекрестке Сила на Сыльяла, то она берется там каждым в больших количествах и используют ее не только жители, но и проезжающие транзитом фуры.
1: Без ответа. Тут непонятно, сколько... Кубовую бочку можно сразу наполнить? Возьмете нас на карандаш сразу?
0: С точки зрения морали, я думаю, что это будет за много.
1: 500 тогда. Следующий вопрос. Здравствуйте, пожалуйста.
2: Добрый день.
1: Добрый.
2: Скажите, пожалуйста, у нас устанавливают будку под мусорники, чтобы были бы закрыты, да? А думаю, сколько денег финансирует там, это венец за эту работу.
0: Адрес могли бы назвать?
2: Михаилса 5,
0: да, должны софинансирование получить дома, все, которые участвуют в программе софинансирования, устанавливают заграждения для контейнеров, все дома участвуют в программе софинансирования и получают часть софинансирования от самоуправления.
3: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
1: Как самоуправление в этом году организует прием зеленой массы?
0: Исходя из погодных условий, мы видим, что листья еще на деревьях. К концу октября, начало ноября управление коммунального хозяйства проинформирует жителей публично о начале акции о зеленой массе, но если у кого-то есть желание и возможность вывести зеленую массу уже сейчас, заблаговременно, то вы можете воспользоваться площадкой для компостирования в микрорайоне Лигинишки, где можно также сдать ее бесплатно.
1: То есть привезти и высыпать?
0: Совершенно верно.
1: Ветки или только листья?
0: Листья в основном.
1: В основном листья. Грантовая программа «Импульс» продолжается. Недавно завершился второй этап конкурса по содействию реэмиграции. Каковы результаты?
0: В основном это были заявки на предоставление услуг и производства. Если вы помните и слышали, за последние годы самоуправление существенно увеличило получение гранта «Импульс» до 15 тысяч евро. И сейчас хотелось бы нам, как самоуправлению, получать более активно, более качественные предложения от заявителей. Поскольку я являюсь членом комиссии в бизнес-инкубаторе, то зачастую я вижу, что качество поданных заявок на получение какой-либо помощи, поддержки в крае и в других, наверное, регионах страны намного лучше. И здесь у меня есть приглашение всем тем, кто хотел бы получить поддержку от самоуправления в размере 15 тысяч, регистрировать свои предприятия уже здесь, в Даугавпилсе, и тогда у вас будет возможность получить поддержку от городского самоуправления, а также еще и получить поддержку от бизнес-инкубатора.
1: Еще вопрос из эфира. День добрый, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Пожалуйста.
4: Я бы хотел спросить у вас такой вопрос. Как будет... Вот сейчас мы в трамваях ездим, в автобусах, кондукторы есть. А вот когда это отменится, это надо будет покупать что? Какие-то талончики или еще что-нибудь. Угу. Я еду в город или что?
0: Спасибо большое за вопрос. Речь идет, наверное, об электронном учете проезда.
1: Знаменитая карта горожанина.
0: Ну, давайте так. Она была в один момент ангажирована, но беря во внимание тот факт, что мы идем к качественному предоставлению услуг, а также анализируем ошибки и позитивные нотки других самоуправлений, не только нашей страны, но и в других балтийских странах, то мы идем по пути уже предоставления качественной услуги. Сейчас мы находимся, наверное, где-то на середине пути, и о том, как будет выглядеть система, какой она будет, как будет она использована, мы будем говорить уже после Нового года. Сейчас что-то говорить, лить воду не хотелось бы.
1: Но есть уже какие-то решения у самоуправления?
0: Есть решения, все будет сделано так, чтобы жителям меньше приходилось бы

0: думать об каких-то энерго- и финансово-затратных решениях, которые, допустим, сейчас есть при покупке билетов месячных, годовых и так далее. Будет довольно эластичная политика покупки билетов на год, либо на длинные отрезки, длинные временные отрезки. Мы берем во внимание ценовую политику других городов, и сейчас экономисты подсчитывают, как это можно было бы сделать более эффективным и лучше, чем в других городах, поскольку мы планируем, что на одном билете можно будет в городе передвигаться на разных транспортах в течение какого-то временного периода.
1: 654-2530, номер телефона, который сегодня очень активно звонит. Здравствуйте, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, да, ваш вопрос, пожалуйста.
2: Я хочу вам сообщить плохую новость.
0: Что случилось?
2: Я вчера ездила на кладбище, ехало очень много сеньоров, пенсионеров. И все сказали, что голосовать не пойдет, потому что не сделали бесплатный проезд. Ничего, ни концерта, ничего. Совсем не любите нас, сеньоров.
1: Ну, тут не совсем так. Не за тех мы сейчас голосуем, как говорится. Выборы в САИМ.
0: Да. Сейчас это... Ну, спасибо за комментарий. В чем-то, наверное...
1: Ну, давайте мы его перефразируем. Сеньоры, да? То есть поддержка
0: развлечения. В нашем городе поддержка сеньоров происходит на разных уровнях, максимально доступно. Мы предоставляем колоссальное количество различного рода услуг. У нас много активных сеньоров, которые часто участвуют в различного рода организациях, мероприятиях, поездках и так далее. Тут все зависит от самих сеньоров, насколько они активны. Наше пенсионное общество, которое сплочает людей, которые только вышли на пенсию, предоставляет различного рода возможности найти себя, интегрироваться в общество сеньоров, участвовать в концертах и так далее.
1: Что нам нужно знать об грядущем отопительном сезоне?
0: К отопительному сезону все теплоцентрали готовы. Муниципального предприятия Даугавпилс, Силтумт, Иклы договора на поставку горючего тоже заключены. Наш тариф 71,38 за мегаватт тоже является одним из самых низких по стране.
1: Вы с ПВНом или без ПВН называете?
0: Без ПВН.
1: Для нас можно сразу с ПВНом, тогда не так, кажется, сумма совсем другой.
0: На ПВН не уходит в городскую казну.
1: Он уходит из наших карманов.
0: Совершенно верно. Поэтому жители активно могут участвовать и подавать заявки в начале отопительного сезона, но, судя по всему, по погодным условиям и по температуре, это ближе будет через неделю-две недели. Но тут жильцы сами могут принимать решение, когда подключать отопление. Но желательно, чтобы это была температура уже среднесуточная, плюс-минус 8.
1: До 15 октября самоуправление призывает выдвигать кандидатов на награду года Даугавпилсского самоуправления. Что это за награда и почему, на ваш взгляд, важно отмечать людей, которые своим трудом вносят вклад в развитие города? И только ли трудом? Может быть, еще какие-то категории есть?
0: Эти люди находятся среди нас, они работают, в больших коллективах. Их вклад может быть слишком незаметен для той или иной категории горожан, но в целом, если анализировать вклад каждого человека, который участвовал в становлении в той или иной сфере, спорт, культура, образование, количество детей, участие в конкурсах, реклама города, позиционирование города на различного рода площадках, зачастую мы не видим этих людей в массе. Но есть коллективы, которые видят, что в их социуме есть такая персона, и они могут коллективно как-то показать этого человека не только у себя в коллективе, но и нести имя этого человека в массы, показав, что есть такой человек, который уже на протяжении десятков лет трудится, показывает свою любовь к городу, горожанам и любовь, самое главное, к своему делу. Поэтому если среди вас есть такие жители, которые внесли вклад в той или иной сфере, то милости просим, до 15 октября пишите коллективные письма, отмечайте своих людей, которые достойны действительно такой награды.
1: А как это выбирается потом?
0: Потом комиссия, получив заявки, смотрит на, так сказать, на регалии, на успехи и на результаты тех или иных потенциальных номинантов.
1: На этом все. Время, отведенное для нашего эфира, истекло. Игорь Прилатов, вице-мэр Даугавпилса, был сегодня гостем программы «Диалог с городом». До свидания. Услышимся.
0: Хорошего дня и выходных. До свидания.
3: «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
4: Длительная реклама.

0: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Veikalo top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uztiesies! Uzzini vairāk e-top LV!
2: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti biezpiena sieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi un piena salma 2,5% 2 litri 1 eiro 59 centi.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Top! 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Авеню утерян iPhone 13 Pro в черном чехле. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28-259-531. Найдены документы на имя Даниэлс Балодис. Найденный паспорт находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: точное время – 10 часов утра.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Осень – это грибы, ягоды, прогулки по лесу и клещи, которые пока никуда не собираются. В Латвии они обычно остаются активными до конца октября, а при теплой погоде – гораздо дольше. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от специалистов Даугавпилской региональной больницы. Только в этом году в клинику неотложной медицинской помощи уже обратились 645 человек после укусов клещей. Поэтому, отправляясь в лес, парк или просто гуляя, не забывайте о защите. И прежде всего выбирайте одежду, которая закрывает кожу, используйте средства от клещей, а после прогулки тщательно осмотрите себя, детей и домашних животных. Проверить нужно и одежду. Клещ вполне может приехать домой вместе с вами. Если клещ присосался, его нужно удалить. Пинцетом захватите его как можно ближе к коже и медленно вытяните, не сдавливая. После этого обработайте место укуса и вымойте руки. А дальше несколько недель наблюдайте за своим самочувствием и местом укуса. Если появляется красное пятно, которое постепенно увеличивается, или другие необычные симптомы, следует обратиться к семейному врачу. И еще один важный момент – вакцинация. Она защищает от клещевого энцефалита, но не от болезни Лайма. Поэтому даже прививка не отменяет обычных мер предосторожности. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть в лесу к вам цепляются только грибы.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Сегодня, 3 октября, согласно прогнозу синоптиков, субботнее утро в Даугавпилсе будет туманным, а в целом день выдастся солнечным и по-осеннему теплым. Направление ветра – юго-западное, скорость – до 6 метров в секунду, температура воздуха максимально прогреется до плюс 20 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса плюс».

0: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
4: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

только поводом. Вряд ли пробки огромного города. Ты спустись с неба, жизнь на земле внизу, а прогнозы пророчат грозу. Не кричи о любви с уличных реклам, не дели неделимое пополам. Посмотри, битва сердца.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждал. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уют и дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелые.

0: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливанах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
1: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
2: Как же хорошо, когда все хорошо.
3: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Авеню утерян iPhone 13 Pro в черном чехле. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28 259 531. Найдены документы на имя Даниэлс Балодис. Найденный паспорт находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

мы идеальная пара. Самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары. Самые классные форсы.

0: сегодня, 3 октября, согласно прогнозу синоптиков, субботнее утро в Даугавпилсе будет туманным, а в целом день выдастся солнечным и по-осеннему теплым. Направление ветра – юго-западная, скорость – до 6 метров в секунду, температура воздуха максимально прогреется до плюс 20 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Крестьянское хозяйство «Аузинес» продает продовольственный картофель сортов «Винета», «Сарая» и «Джели» по цене 30 центов за килограмм. Картофель среднего размера – 20 центов за килограмм. Доставка в Даугавпилс при заказе от 100 килограмм. Звоните в любое время – 29 11 74 00. 29 11 74 00.

0: акционерное общество «Латвийская кредитная поддержка программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, взаимоприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1,29 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 €. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
3: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться, остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19:00 Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на revizortheater.com и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
4: Viens no biežākajiem argumentiem pret elektroauto ir šāds: nav kur uzlādēt. Taču realitāte uzlādes infrastruktūra Latvijā turpina attīstīties. Uzlādes vietas parādās pie veikaliem, degvielas uzpildes stacijām, pilsētās un uz galvenajiem ceļiem. Tas nozīmē, ka elektroauto lietošana kļūst arvien ērtāka. Turklāt svarīgi saprast vēl ko. Lielākā daļa uzlādes nenotiek ceļā. Tā notiek mājās vai darbā, kamēr auto vienkārši stāv. Tas maina pašu loģiku. Nav jāmeklē laiks degvielas uzpildei, jo uzlāde notiek paralēli ikdienai. Mīts par to, ka uzlāde nav pieejama, arvien biežāk balstās nevis šodienas realitātē, bet vakardienas priekšstatā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gintaromebelos.lv.
1: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриот Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис. О самом важном и интересном в Европе и Латвии.
2: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Katru reizi, kad izvēlēs te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
5: Jūs visu varat.
4: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
5: Sveiks, mani sauc Tuta.
4: Un atdzīvini leģendas.
6: Es mīļu varenas.
7: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
8: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
9: Алиса Плюс.

0: Точное время 12 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Как только похолодало, многие начинают топить печи, включать обогреватели и вспоминать, где лежали их теплые носки. А вот о безопасности отопления лучше вспомнить заранее. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от Государственной пожарно-спасательной службы. Особенно актуальны они для тех, кто живет в частном доме или на даче и пользуется печью, камином, котлом или другим индивидуальным отоплением. И прежде всего до начала отопительного сезона нужно очистить дымоход и проверить состояние самой отопительной системы. Если используете дровяную печь, обратите внимание на трещины, дверцы и другие повреждения. Не ставьте рядом с печью вещи и не сушите на ней одежду. Если для обогрева используете электрический обогреватель, проверьте сам прибор, розетку и удлинитель. Поврежденными электроприборами пользоваться, конечно, нельзя. И обязательно проверьте дымовой завещатель. Он должен быть в каждом доме и квартире, особенно важен ночью, когда пожар можно заметить слишком поздно. А если отопительный прибор давно не использовался, или вы делали ремонт рядом с дымоходом, лучше дополнительно проверить систему перед тем, как начинать активно топить. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть дома будет тепло и безопасно.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maxima lietotni tikai 1,59 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kg ar Maxima lietotni tikai 3,49 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kg. Ilzītes sirs, cesvaine 5,99 eiro kilogramā. Maxima.
1: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
2: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Проведем сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне Радио Алиса Плюс. Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Tele2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele2!
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Выгодные предложения недели от Gintaro Mebeles. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaroMebeles.lv.
3: Все лучше, чем кажется.
4: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
1: Не яутак, ко интернет вар дот тев, яутак, ко ту вари дот савам интернетам. Катру рейз, кад извелес тет, ту сути сигнал. Ту стиприн Латвийс дигитало робежу. Ту дод спеку стастем, кас дзимст те пат.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
3: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: 18 октября в Даугавпилсском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14:00 в Даугавпилсском дворце культуры.
1: Домой? Или, может, еще посидим? С террасы не хочется уходить, когда на ней так уютно. Террасные маркизы, мягкие окна и перголы от Intthome. Для завтраков на свежем воздухе, встреч с друзьями и вечеров, которые хочется продлить. Подберите решение для своей террасы, и пусть любимое место для отдыха будет прямо у дома. По всем вопросам звоните 654-22-110 или приходите. Даугавпилс, Саулас, 57. Intthome. Еще по чашечке. Еще посидим.
2: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Точное время 14 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Осенью в саду начинается большая уборка. Листья сгребаем, собираем в мешки и стараемся оставить участок идеально чистым. Но оказывается, не всю листву стоит убирать. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от Управления охраны природы Латвии. Опавшие листья – это не просто мусор. В них и под ними зимуют насекомые и другие маленькие обитатели сада, а сама листва постепенно разлагается и возвращает почве питательные вещества. Поэтому не обязательно сгребать все до последнего листочка. Часть можно оставить под деревьями, кустами и живыми изгородями. Такой естественный слой помогает почве сохранять влагу и защищает ее от непогоды. А еще в каком-нибудь укромном уголке сада можно собрать небольшую кучку листьев. Зимой она станет убежищем для насекомых. Если же листьев слишком много, их можно отправить в компост или использовать для приготовления листового перегноя. Так что осенью не обязательно превращать сад в стерильную площадку. Немного листьев можно оставить природе, она сама знает, что с ними делать. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Малость осеннего беспорядка саду только на пользу.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.
3: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей

0: живі в моїй шкурі, то сухої, то блістящий, проживі мої бурі, оттиши моє щастя.
1: Акціонерне общество Латвийс кредитнеймей полизибс программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 1. līdz 5. oktobrim cāļa puspārni Gardie ķekava. 1 kilograms 3,99 €. Vītināta desa Fuet Espanjol El Pozo. 270 gramu vienības par vienas cenu 3,59 €. Saldumiem Rošen 20% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» мы говорили о зеленой мобильности, о транспортных привычках жителей Даугавпилса и о том, какие возможности существуют для сокращения автомобильных поездок и связанных с транспортом выбросов. Гостьей программы стала профессор Института архитектуры и дизайна Рижского технического университета Сандра Трейя, которая участвовала в проведенном в 2024 году и 2024 году исследовании велоинфраструктуры Даугавпилса. Для достижения климатического

Около 36% опрошенных сообщили, что в повседневной жизни пользуются личным автомобилем. Практически столько же, около 35%, передвигаются пешком. Еще примерно 29% пользуются общественным транспортом. Чаще всего жители отправляются на работу или учебу. Но особенно интересна продолжительность этих поездок. Примерно 74% участников опроса сообщили, что добираются до своего наиболее частого места назначения всего за 10-20 минут. Получается, что значительная часть повседневных маршрутов в Даугавпилсе относительно короткая. При этом велосипед пока не стал массовым средством ежедневного передвижения. Как обсуждалось в программе, ежедневно им пользуется менее 10% участников исследования, а значительно чаще велосипед выбирают для отдыха. И здесь важный вопрос «почему?». Среди основных препятствий жители называли вопросы безопасности, отсутствие подходящего веломаршрута до нужного места, а также проблемы с безопасным хранением велосипеда. Но Сандра Трея обратила внимание еще на один фактор – сформировавшиеся привычки. Если человек много лет ездит на работу на машине, и это удобно, одной информации о пользе велосипеда недостаточно, чтобы изменить его поведение. Именно поэтому климатическая политика в транспорте – это не только новые технологии. Электромобиль позволяет сохранить привычную модель поездки, но отказаться от бензина или дизельного топлива. Общественный транспорт позволяет перевозить большее количество людей. А ходьба и велосипед дают возможность вообще не использовать моторизированный транспорт на части коротких маршрутов. Для разных людей и разных поездок решение тоже будет разным. Исследование Даугавпилса показывает другое важное обстоятельство. Потенциал для изменения привычек существует. Если большинство повседневных маршрутов занимает сравнительно немного времени, часть этих поездок при подходящих условиях может совершаться иначе. И тогда климатическая политика становится не абстрактной целью государства, а вполне конкретным вопросом – как мы завтра поедем на работу, в магазин или на учебу? И есть ли у нас реальная возможность выбрать более экологичный вариант? Полную версию программы с участием профессора Рижского технического университета Сандры Треи можно посмотреть и послушать на странице «Алиса плюс радио» в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса плюс».

вам сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
1: No 23. septembra līdz 6. oktobrim konservēta barība kaķiem Felix 3 veidi 340 gramu 1 19 centi un cūgaļa šķiņķis KGS bez kaula ar rādu 2 eiro 99 centi kilogramā.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Даже 1 евро может помочь тому, кому сейчас трудно. Устетибас Фондс поддерживает детей и подростков, семьи в трудной ситуации, людей с инвалидностью и пожилых. Вы можете помочь. Оставьте пожертвование в наших урнах в магазинах «Мего», в торговом парке «Соло», в торговом центре «Диттон» в павильонах «Галерея» и «Заляйс Тыргус», а также в гипермаркете «Рими» возле Олимпийского центра в Даугавпилсе. Когда увидите стенд для пожертвований с названием «Устицибас Фондс», вспомните, ваша помощь важна. Вместе мы дарим надежду.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaroMebelis.lv.
1: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
2: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

от прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо. Годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь

0: терпкое вино.
1: В связи с расширением производства компания Церам Оптек, расположенная в Ливенах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
2: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
3: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество, одиночество суть.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
4: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
5: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Авеню утерян iPhone 13 Pro в черном чехле. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28 259 531. Найдены документы на имя Даниэлс Балодис. Найденный паспорт находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса плюс».
1: Осенью автомобиль постепенно начинает требовать больше энергии. Раньше включаются фары, чаще приходится пользоваться обогревом и стеклоочистителями. И если аккумулятор уже не в лучшей форме, именно сейчас это может начать проявляться. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от специалистов по обслуживанию автомобилей. Если ваш двигатель стал запускаться дольше обычного или машина после стоянки заводится не так уверенно, как раньше, это повод проверить аккумулятор. Особенно стоит обратить внимание на автомобиль, который ездит в основном на короткие расстояния. За короткую поездку аккумулятор может не успевать полностью восстановить заряд после запуска двигателя. Полезно также проверить состояние клемм. Если на них появился налет или коррозия, соединение может ухудшиться. А если аккумулятору уже несколько лет, лучше не ждать первых заморозков, а заранее проверить его заряд и общее состояние в сервисе. И еще простой совет. Если машина долго стоит без движения, аккумулятор постепенно теряет заряд, поэтому перед длительной стоянкой его состояние тоже лучше проверить. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть в любое время года ваша машина заводится с первого раза.
0: «Алиса плюс». Каждый день с пользой.

еще только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.

вам сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Выгодные предложения недели от Гентарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebelas.lv.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов. От квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Авеню утерян iPhone 13 Pro в черном чехле. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28-259-531. Найдены документы на имя Даниэлс Балодис. Найденный паспорт находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: я.
1: Ну что, 3 октября, суббота, выходные. И день этот расчудесный, настолько хорош, что хочется позвонить ответственному за погоду осенью и сказать: продлеваем.
2: Воздух опустится до 12-15.
1: Но номера у меня, к сожалению, нет, а вот наши контакты для вашего активного участия в программе поздравлений я с удовольствием назову и не один раз. Доброго вечера, уважаемые слушатели радио «Алиса Плюс». Музыка, праздники, все это хорошее нас и сегодня с вами связало. Так что звоните, особенно если есть повод, номер 654-25-00 или пишите нам в смс 20-20-10-16, он же Viber и WhatsApp, и еще можно с нами связаться, разместив поздравления на сайте нашем alisaplus.lv. У микрофона Юлия Сергачева и всем отдыхающим я желаю получить от этого дня и от выходных в целом массу приятных вам впечатлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: В этом часе будут паузы для информации, ну а пока приступим к торжественной части нашего с вами субботнего мероприятия на волнах Радио Алиса Плюс. Поздравление прилетело самым первым Алину Тарасюк с 29-летием. Поздравляют сегодня немало людей, близкие, родные люди, бабушка, дедушка, крестная мама, ее семья тоже присоединяется. Наша любимая, сегодня день рождения у тебя, и хочется пожелать не просто счастья, а именно своей по-настоящему красивой жизни. Пусть в ней будет место всему, что делает тебя собой. Большим мечтам, маленьким радостям, неожиданным поворотам, любимым людям, смелым решениям. Мы желаем тебе никогда не жить как принято, а если душа твоя просит иначе, то выбирай и руководствуйся своими правилами. Выбирай людей, рядом с которыми можно смеяться до слез. Молчать без неловкости и быть настоящей. Не бояться менять планы. Начинать сначала. Говорить «нет» тому, что тебе не подходит. И с легкостью говорить «да» тому, чего действительно хочет твое сердце. Мы тебя очень сильно любим и хотим, чтобы ты знала. У тебя всегда есть место, где тебя ждут. А любят просто за то, что ты есть. Где тебе всегда рады. Где тобою гордятся и всегда готовы быть рядышком. От всей нашей большой любви. От всей нашей семьи, от бабушки, от дедушки, от крестной мамы мы поздравляем тебя, желаем здоровья, любви, которая делает жизнь нашу ярче, и людей, с которыми хочется разделить все самое хорошее.
2: Наверное, будем
1: с днем рождения, Алина, будьте самой счастливой обязательно!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2!
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты?
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит не мою палыдзе без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Не яутак, ко интернет вар дот тев. Яутак, ко ту вари дот савам интернетам. Катру рейз, кад извелес тет, ту сути сигнал. Ту стиприн Латвийс дигитало робежу. Ту дод спеку стастем, кас дзимст тепат.
6: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET.lv. TET – stiprākais savienojums.
0: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
7: А вот и время для паузы информационной, уважаемые слушатели. Поскольку зима, она уже где-то близко, не за горами, то в декабре в Риге, в столице нашей, в Даугавпилсе, именно два этих города, они станут площадками большого музыкального события. Да, в Латвию вновь возвращаются 10 итальянских теноров с новой праздничной программой и большим симфоническим оркестром. И вас ждут, конечно же, мировые хиты, классическое произведение, любимые праздничные мелодии. На сцене 10 сильных голосов и более 40 музыкантов, а значит, это будет не просто концерт, а настоящее большое музыкальное шоу в преддверии праздников с живым звуком. В Риге выступление состоится 16 декабря, а вот уже в Даугавпилсе 21 декабря. В преддверии Рождества и Нового года подарите себе и своим близким вечер, наполненный теплыми эмоциями и любимыми мелодиями. Билеты можно уже приобрести. Заходите на bilishuservice.lv.
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
7: Юлечка, доброго субботнего вечера и вам, Александра, и всем слушателям этого пожелаю. Со Всемирным днем грибника вас, Юля! Поставьте песню Веры Брежневой «4 времени желаний». Спасибо и всем классных первых октябрьских выходных. Александра, я вас уже обнимаю мысленно, дистанционно. Спасибо, что помните лично о моем пристрастии к тихой охоте. И действительно, сегодня, 3 октября, праздник. И заодно всех поздравляем, как говорится, с профессиональным событием. Друзья, грибники и грибачки, удачи вам, удачной тихой охоты, ну и, естественно, полных корзин, но только съедобных грибов.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться. Остальным занять места в зале. Артур Смольянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на ревизортеатр.ком и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
2: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте урагин.лв. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг к людям с функциональными нарушениями.
3: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
0: В эфире программа поздравлений.
4: А Павлу Жигарькову привет огромный праздничный. Не просто с субботой поздравляют с выходными, а с днем рождения, Павел, от ваших товарищей поступило поздравление. И вот они хотят пожелать вам внутреннего спокойствия, таких же надежных друзей, как и вы, человек надежный, человек слова, финансового благополучия, это тоже лишним не бывает. Пусть удача с вами идет нога в ногу, рука об руку, а здоровье никогда не подводит. Живите, в общем, в свое удовольствие и двигайтесь только вперед. Поздравляем вас с праздником, Павел. Будьте счастливы. Желаем быть довольным этой жизнью. А все самое лучшее у вас будет обязательно. Вы заслужили. Поздравляем.
5: Чего хотят мужчины?

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, здравствуйте, доброго вечера. Как день сегодня хороший, какой он теплый. А листья желтые над городом и не только кружатся уже. И город в такой одежде, деревья в такой нарядной осенней одежде преображаются просто на глазах. И хочется гулять, гулять, гулять. И после работы, даже если стемнеет, я это дело с удовольствием продолжу. А ваш привет подхвачу в эфир. Будьте добры, Алиса Плюс, поставьте песню Антона Сайкора «Ты моя любовь» для Софии. София, как вы думаете, от кого эта песня? А вот мы и не знаем. Мы предлагаем вам разгадать этот ребус и просто насладиться и музыкой, и выходными, вечером этим осенним прекрасным. Песня для вас уже в эфире. Хорошего вечера.

0: эфире программа поздравлений.
1: Уважаемые слушатели, пауза информационного характера вновь, и совсем скоро 10 итальянских теноров встретятся, выступят на одной сцене. Это будет симфонический оркестр из более чем 40 музыкантов и музыка, которая знакома миллионам слушателей, еще и живой звук. В декабре такая программа прозвучит сразу в двух городах Латвии, в Риге и в Даугавпилсе. Итальянские теноры привезут новую абсолютно концертную программу, в которой встретятся и мировые хиты, и классика, и праздничные мелодии, которые вы знаете 100%. Организаторы обещают живой звук, как я уже и сказала, мощную энергетику и атмосферу настоящего большого предпраздничного музыкального выступления. 16 декабря Рига, 21 декабря Даугавпилс. Если вам хочется почувствовать в декабре приближение того самого праздника Рождества, Нового года, через музыку прочувствовать, то приобретайте билеты. Они доступны к приобретению на сайте bilishuservice.lv.
0: В эфире программа поздравлений.
1: Самый, что ни на есть, большой пламенный привет Виталию Абрамову от семьи Виталии. Большой привет любимому папе. Передайте, что мы его очень любим и сильно уж соскучились по нему. И песню попросили Мари Краймбрери «Случилась осень». Обязательно будет, как только я приму звонок. Добрый вечер, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Юлечка.
1: Добрый вечер. Раиса, кажется, дозвонилась. Правильно, сегодня тоже угадываю я, как всегда.
2: Да-да. Я хочу сначала передать привет от моей подружки Сельченко Антонина. Огромный пламенный привет вам. И объятия вам.
1: И объятия даже. Я только хотела объятия сама ей выразить в эфире. Тонечка, если вы нас слушаете, мы, наверное, песню вам какую-то.
2: Я хочу сейчас двух близняшек поздравить. Аниту и Лейтене, Анита и Татьяна.
1: Так, и Татьяна.
2: Именины.
1: Угу. Это сестры, как я понимаю.
2: Юлечка, пожелать им здоровья, удачи, благополучия, хорошего настроения, счастья, любви и всего, что они желают. И песенку «Дарите женщинам цветы».
1: «Дарите женщинам цветы». Уважаемые именинницы, обязательно будут вам цветы, как только мы окунемся с головой, погрузимся в эту прекрасную...

0: поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: Аниту Лейтона и Татьяну с именинами Раиса Богданова вот только-только звонила, поздравляла в эфире, все мы слышали, но напомним вам, милые дамы, что вы просто обязаны быть самыми счастливыми, а красивые вы уже и без того. Цветы мы вам вручаем, но не только вам, а всей прекрасной женской половине.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, здравствуйте. Мы хотели бы собраться нашей такой компанией дружной и поздравить Елену с 50-летним красивым, золотым, как эта осень, юбилеем. Елена, от вашей мамы, от сына поздравления, от ваших любимых детей Кати и Оскара. Наша дорогая, любимая мамочка, мы поздравляем тебя с юбилеем. Желаем в этот день рождения, в золотой твой юбилей, без тревог жить, без волнений и много тебе ярких, светлых дней. Пусть будет в нашей семье порядок, доброта, любовь, забота, интересная и приятная, и легкая будет любая работа. Ты сама источник счастья для родных и для друзей. Пусть же будет все прекрасно в жизни солнечной твоей, Елена. Принимайте поздравления от детей и от Оскара. Они вас очень сильно любят. Они вами очень сильно дорожат. И вы любите себя в свою очередь. И, конечно же, новая жизнь и глава пусть будет самой яркой у вас и живется вам с удовольствием.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А прежде чем зазвучит песня, которую я точно знаю наизусть, «Ночью разбуди меня», каждое слово могу исполнить, произнести. Но лучше, конечно, этого не слышать и петь мне ее за кадром. А вот «Лобода», песня «Не мешай», она же «Такси», как Володя называет, будет обязательно, коль уж я ее тем более пообещала. Друзья, я напомню еще раз наши контакты, чтобы максимальное количество песен вами любимых прозвучало в сегодняшней программе поздравлений. И такое же максимальное количество тепла, которым мы постараемся обогреть близких ваших просто так, без повода, или, если он есть, звонить в прямой эфир и поздравляйте лично. 654-25-00. Либо же пишите нам. СМСки принимаются, как всегда, номер не менялся. 20-20-10-16.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Юльчик, добрый вечер вам, всем слушателям тоже. И вам самого доброго, прекрасного вечера субботнего, Геннадий. Вы передаете привет, как всегда, самый родной, самый обворожительный, красивый, любимый малышке вашей. Самое главное, вашей Бронечке. Бронечка вас любит сильно-пресильно. Музыкальное сопровождение для вас уже в эфире. Броня вам сегодня со всех сторон припекает. И от солнца, и от Геннадия досталось. С выходными проведите их вдвоем прекрасно и с теплыми воспоминаниями.

0: эфире программа поздравлений.
1: А напомню-ка я всем слушателям нашим, что декабрь он обещает быть музыкальным, потому что 10 итальянских теноров, они возвращаются к нам в Латвию совершенно новой программой. И на одной сцене 10 великолепных голосов и симфонический оркестр из более чем 40 музыкантов. В программе мировые хиты, классика, праздничные композиции и мелодии, которые создадут настроение настоящего Рождества и Нового года. Два города, два больших концерта. Запоминайте даты. 16 декабря Рига, столица, 21 декабря Даугавпилс. Живой звук, большой оркестр, итальянская вокальная традиция и праздничная атмосфера. Так что bilishuservice.lv, заходите, билеты уже доступны к приобретению.
0: В эфире программа поздравлений.

уважаемые дамы и дамовладельцы, в новом часе программы поздравлений 18.02, это точное время латвийское. Я приветствую всех вас, Юлия Сергачева, у микрофона. Если вы присоединились только-только прямо сейчас, в этот момент, то я вам скажу очень вовремя, потому что еще время у нас с вами есть для того, чтобы разнести по эфиру всю эту волну позитива, всех поздравить, всех удивить, быть может, приветом от вас, или просто песню любимую послушать. Для этого возможности связаться с нами и заявить о своих желаниях музыкальных. Вот, к примеру, способ номер один – это звонки. Звоните прямо сейчас 654-25-00. А если у вас нет такой возможности, но песню какую-то очень хотелось бы услышать, говорите о своих желаниях в СМС. 20-20-10-16. Очень просто. Пишите на этот номер, присылайте СМС-сообщение или в Вайбере пишите и в WhatsApp. alisaplus.lv. Уже сразу напомню все способы, где вы можете во всех красках о празднике своем или чьем-то рассказать, а вместе мы и поздравим. Заходите alisaplus.lv и оставляйте ваши заявки еще и на нашем сайте.

0: поздравлений.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Друзья мои, сразу скажу, что две песни, а три так тем более, я пока пообещать вам не могу, потому что заявок много, и я жду среди них и ваши пожелания, в том числе и в музыке. Чуточку позже еще раз назову наши координаты, потому что совсем недавно об этом в эфире говорила, но песня, которая самая-самая-самая, что ни на есть любимая вами, и прямо сейчас должна прозвучать, первая песня, одна, она обязательно будет, если она у нас окажется в базе музыкальной. Песен у нас много-много, и, кстати, новые тоже есть. Пополнение! Добрый вечер, Алиса Плюс. Погода сегодня расчудесная. Бабье лето. В Алмере, кстати говоря, вот тоже, да? У нас-то сегодня чудно в Даугавпилсе. А что там в других городах происходит по факту? Напишите, друзья мои, номер 20-20-10-16. Поделитесь солнцем в фотографиях или на эмоциях. Хорошего всем настроения желает Татьяна в эти осенние дни прекрасные. Передайте, пожалуйста, привет тете Настеньке в Даугавпилс от Татьяны из города Валмира. Пусть она не скучает. Мы все ее любим. Главное, пусть держится крепкого ей здоровья. А чтобы это настроение улучшить и, соответственно, от него и здоровье будет самым крепким, мы еще один привет тете Насте вам подхватим. Доброго вечера, ведущие радио Алиса Плюс. Не будем грустить, за окошком погода все чаще хмурится, но это где-то, наверное, уже не в Латвии погода хмурится. Осенний холод, ой, что это вы такое тут пишете, заставляет потеплее одеваться. Это где это у вас такое? Золотая осень, но красиво вокруг. Передайте привет Анастасии Дрозд с хорошей песней. А, кстати, песню ваши родные сегодня уже выбрали. Радости вам, Анастасия, и здоровья пусть у вас будет самым-самым-самым крепким. Всем слушателям рыжего настроения и тепла. А с этим нам сегодня повезло. Спасибо и вам того же.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: 18 октября в Даугавпилском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14:00 в Даугавпилском дворце культуры.
4: Осень за окном. Уют в вашем доме. Пора переодеть окна вместе с Ant Home. Дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы со скидками от 10 до 20%. Готовые занавески от 15 евро. А любителей рукоделия уже ждут швейные принадлежности, товары для вязания и комплекты для вышивания. Все для уютных осенних вечеров. Приходите. Даугавпилс, Саулас 57. Или звоните 654-22-110. Ant Home. Окна оформляем, уют создаем.
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
0: Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, любимое радио, добрый вечер вам из Резекне, с выходными всех. А я сегодня не отдыхаю, но это мы уже увидели. Светлана, работаете, работаете, весь день у вас там огород до сих пор, и консервный завод, он продолжает работать, и хорошо, что на вас, на Светлану. Уже банок 10, наверное, точно малинового варенья закатали сегодня, а может быть и больше, и может быть не только его. И холод вам, Светлана, никакой не страшен. У вас малина вон какая, варенье вкусное, ароматное. А, кстати говоря, мне вот тоже удалось малинку закатать по банкам, но только, конечно, лесная, и летом это было, как отголоски лета. Вам хорошего вечера, а песня какая-нибудь веселая. Сейчас вот будет Володя Пресняков петь, и мне кажется, эта песня и вас порадует в том числе. Алиса Плюс, здравствуйте, а мы бы хотели передать привет нашим банщикам. А кто там кого сегодня вениками-то отлупил, сейчас узнаем. Так вот, привет отправляется дачному кооперативу «Строитель». Номер участка 431. Вы сами знаете, от кого этот привет. С закрытием дачного сезона поздравляют вас. А вот банька у нас... круглогодично. Сезон не закрывается, особенно в холодное время. Хорошего вам пара и выходных таких же.

0: эфире программа поздравлений.
1: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Криштопанс, депутат Европейского парламента, патриот Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
2: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
0: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
3: 75-летним юбилеем драгоценную бабушку Аню попросила поздравить. Так, а кто попросил-то поздравить? Ах, попросил! Внук Виталий, Алиса Плюс, здравствуйте! Для меня бабушка – это самое-самое ценное, что в этой жизни есть. Передайте ей, пожалуйста, в юбилей. Такой праздник шикарный, Анечка. И солнышко сегодня для вас целый день светит, будто бы знала, что вы ждали этой погоды теплой. И попросили, чтобы вы никогда не отчаивались, чтобы вы никогда не расстраивались, чтобы вы никогда не болели. И еще тут целое стихотворение и много пожеланий. Дорогая бабушка, родная, ты много в жизни повидала. Вновь юбиляршую ты стала. Большая дата сегодня у тебя. Ты много лет живешь и даришь свое тепло, свою любовь. Знай, в моей жизни ты играешь большую значимую роль. 75 как старт к победе. Ты мой учитель, ты мой свет. Желаю крепкого здоровья, бабулечки, лучше в этом мире просто нет. Милая бабуля наша, ты с годами только краше, и хотим тебе сказать, что придем и 100 встречать. А мы еще и поздравлять будем, когда будет 100. С праздником, с юбилеем, будьте здоровы.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, здравствуйте. У моего мужчины любимого сегодня день хорошего настроения и гулянки. И для этой гулянки не хватает песни «Над речкой туман». Если поставите, я вас очень поблагодарю. Елена, можно послушать. Тем более, есть еще заявка от Антонины Сельченковой. Звонила лично, недавно, говорит: Богданова и Рае привет. Отправляю с пожеланиями здоровья, настроения хорошего. И как раз эту песню тоже попросила. Бывают такие совпадения. Александр, вам от Елены-то привет. Пусть гулянка удастся на все 100.

завершению. Ремонт ванны. И песню попросили, Влад, которую, скорее всего, в 18 часов и ровно 3 минуты. Слышали на волнах 101.6 FM. Зиверт, газую, мы уже газовали в это время. Слушайте, Влад, если что-то еще вам определенное захочется, вы только дайте знать. А вообще, повезет же кому-то такого рукастого мужчину-то отхватить, если уже не повезло.

0: Друзья мои, это же надо, какие у меня способности экстрасенсорные. Еще не видя сообщения второго уже от Влада прилетевшего, пролистав наш сайт, я поняла, что все-таки я угадала. Кому-то уже повезло, и этот кто-то, это любимая жена Маргарита. Маргарита, вам за неоценимую помощь в этом ремонте, в этом действии. Благодарность от мужа Влада. Дорогая Алиса Плюс, любимое радио, мы вас слушаем нон-стоп в Бристоле, Англия, с вами на связи. Благодарим за газую, как машина. Вот, слышали, я даже себе зафиксировала точное время, значит, делом занимались и точно с нами в режиме нон-стоп радио не переключали. Теперь для жены, любимой, она моя единственная, самый любимый мой помощник и самый любимый человек. Поставьте, пожалуйста, ей вместе с приветом и благодарностью песни Михаила Шафутинского «Любить не поздно никогда». И с этим утверждением, ну, сложно, да, взять и не согласиться. А фото ремонта потом пришлите-ка 2020-10-16. Интересно же.
1: Всю жизнь чего-то ждал, откладывал на завтра, боялся ошибиться.

0: Программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливанах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
3: 29-50-40-89.
4: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Эворл. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворл Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.
7: В эфире программа поздравлений.
8: Добрый вечерок, радио Алиса Плюс. Мы хотели бы поздравить подруженьку любимую Маю Цибульскую, одноклассницу и просто классную девчонку с 11-летием. Это от одноклассницы Мелисы поздравления. Прилетели для вас, Маечка, принимайте пожелания. С 11-летием. Подружка дорогая, ты уже не малышка, но еще и хорошо, что не занудная, а взрослая. Самый лучший возраст, 11 лет. Желаю, чтобы в школе ругали только полушепотом, чтобы портфель весил меньше, чем кот. А заряд на телефоне держался вечно. Пусть жизнь будет у тебя веселой. Уроки делаются сами с помощью магии. Это, конечно, интересно, магия магии. А вот самой щелкать задачи, как орешки, это Майя полезный навык. С праздником поздравляем. Песня сегодня совершенно не детская выбрана была. Пусть будет ярким этот праздник, и много-много-много желаний исполнится.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 1016.
1: СМС, WhatsApp, Viber.

0: эфире программа поздравлений.
1: Сестру Регину поздравляю с днем рождения. Регина, как вы понимаете, от брата вашего пожелания прилетели. Самое главное, пожелали вам здоровья и успехов на отдыхе. Море впечатлений привозите с собой. Вот это я понимаю роскошный подарок. Регина, мы вам желаем самое-самое главное. Быть здоровой тоже лишним не бывает. Это пожелание самое главное, пожалуй. Ну и, конечно, чтобы не было сбоев ни в одной сфере вашей жизни. Пусть этот год что-то новое, прекрасное вам принесет. Счастья вам желаем. Светите и радуйтесь каждому прекрасному теплому дню.

0: радио.
1: В эфире программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.

0: В эфире программа поздравлений.
1: 75-летним юбилеем вас, Анна, мы сегодня поздравляли, и пожелания подоспели для вас от дочери Светланы, дорогой мамочки Ани. Мамочка, с днем рождения тебя, в день юбилея. Я так хочу обнять тебя и сказать все самые теплые слова, что не были сказаны еще в каждодневной суете. Знай, моя милая, что ты всегда самый близкий и самый родной мой человек. Желаю тебе здоровья, бодрости, задора, оптимизма. Пусть в каждом дне твоем будет только радость и свет, а печали и невзгоды, пусть они обходят тебя стороной. Люблю тебя, мамочка. Счастья тебе, безоблачного неба над головой. Поздравляю с днем рождения.

Итак, дамы и домовладельцы, внимание, у нас новый час, но не просто новый час. Мы с вами добрались уже до экватора программы поздравлений субботнего вечера. У микрофона все та же я, Юлия Сергачева. И я вам скажу, что мы останавливаться не собираемся до 9 часов вечера. Так что не откладывайте хорошие слова на потом. У них, знаете ли, срок годности отсутствует, но доставлять их лучше все же вовремя, особенно если сегодня какой-то праздник у вас там случился с вами или с вашими близкими, с коллегами, друзьями. Звоните и поздравляйте и вы. 654-25-00 или смс-ки направляйте уже на другой номер 2020-1016, он же WhatsApp и Viber. Есть желание услышать песню «Синий ветер, белый лен». Добрый вечер, дорогая Алиса. Пожалуйста.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Лишь любовь сохранит нас всех, всю планету и каждый город. Все придет с тем майским громом, скрипнет дверь твоего дома. Лишь любовь сохранит нас всех.

0: эфире программа поздравлений. Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
1: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
0: В эфире программа поздравлений.
2: Раиса Богданова сегодня уже звонила, но поздравления с именинами просила передать. А вот привет своей подруге Тоне Сельченковой, которая сегодня персонально звонила и нас тоже объятиями сдавила в лучшем смысле этого слова. Тонечка, в общем, вам привет от подружки. Подружке любимой передайте в пожеланиях самого крепкого здоровья, благополучия во всем и, главное, никогда не отчаиваться и не унывать. Тонечка, улыбнитесь, спелая вишня к вам выехала.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, здравствуйте. Можете передать привет от тети Нади? И песню хотела бы попросить. Есть еще порох. Это Валерий Курас. Есть песня, конечно. А привет передаем молодоженам Валерии и Максиму. Валерий. Валерия, Максим, мы, конечно, пожелаем вам рука об руку шагать вместе по жизни долго-долго-долго, и чтобы вас всегда в этом пути сопровождала искренняя, взаимная ваша любовь.
2: Шестой десяток подступил, час утрезвления наступил.

0: эфире программа поздравлений.
1: С днем рождения, с юбилейной датой, Светлану Бартрукевич. Нина, подруга, поздравляет. Светлана, принимайте. И песня будет обязательно. Зара будет ее исполнять. «Мир вашему дому» называется. А подруга вам пожелала с годами становиться только лучше. И у вас это прекрасно, я уверена, получается. Пусть так дальше и будет. Дорогая подруга, желаю хорошеть не по годам, цвести независимо от времени года и погоды за окном. А еще желаю не терять запас оптимизма. Пусть он ширится, бодрости тебе, и пусть только все хорошее приумножается. Блеска в глазах вам, Светлана. И спокойствие с радостью на душе. С днем рождения.

0: поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: Или пишите, пишите. Номер смски принимает по-прежнему тот же 20-20-10-16. И вот как раз-таки прилетело с вопросом пожелания послушать что-то от Макса Коржа. Алиса Плюс, здравствуйте. А можно ли что-то у вас попросить? Вы знаете, у нас из репертуара Макса Коржа не так уж и много песен. Целых две. Одну из которых я вам организую прямо сейчас, почему бы и нет.

душа сохраняет молодость и очарование, не подводит здоровье. И Вселенная всегда посылает вам, Татьяна, энергию добра, оптимизма и избыточности всех ваших желаний.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Своим желанием познакомиться поделился мужчина, наш слушатель. А мы это желание озвучим в прямом эфире, чтобы увеличили шансы повстречать своего по сердцу человека. Так вот, мужчина из Даугавпилса, также из нашего города, разыскивает женщину, с которой с удовольствием познакомится женщина от 30 до 45 лет. Откликнитесь, если слышите. Номер телефона контактный 25-612-437. 25-612-437. И, как всегда, пожелаю вам удачи.
0: В эфире программа поздравлений.

застыл. Твой взгляд так ярко искрил. Один повод и 100 причин. Штиль на море, но не в груди. Ты как яркий свет ночи. Но мотивы мои просты. Мы с тобой

0: 4. Программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, позвольте, позволяем, конечно, и пользуясь случаем, я всем напомню, что до 9 часов вечера программа поздравлений. И если у вас есть человек, которому вы просто так что-то хорошее сказать хотели бы, звоните в прямой эфир. Ну и, конечно, повод, мне кажется, он сам должен найтись, если вы вспомните, что сегодня на календаре уже 3 октября. А вдруг кого-то забыли поздравить, тоже звоните к нам в студию. Номер студии 654-25-00-20-20-10-16. Здесь уже все очень просто. На этот номер принимаются исключительно смс-сообщения. В WhatsApp и Viber тоже пишите. Алиса Плюс, хочу поздравить товарища своего. Мы дружим столько, что даже не буду говорить, сколько уже лет. Но сегодня Михаилу, другу моему, товарищу, 65 исполнилось. С юбилеем поздравляет вас Виктор Михаил. И есть такие люди, с которыми жизнь, она не просто так сводит, а есть те люди, с кем эта жизнь проверяет дружбу временем. И ваша дружба, Михаил, она уже проверена годами. Желаю здоровья. Сегодня хотелось бы сказать много громких слов, но просто простых вещей, человеческого счастья, здоровья, чтобы рядом были свои люди, чтобы дома ждали, чтобы было с кем посмеяться до слез и о чем по душам поговорить. Михаил, мы вас поздравляем с праздником, чтобы здоровье не заставляло себя упрашивать. Желаем вам этого, чтобы было желание жить, ехать, любить, встречаться, пробовать новое. И иногда просто вот так вот взять и махнуть рукой на все дела. Никуда не исчезнет. Главное, это ваш день сегодня. Пусть желание тоже исполнится. Будьте здоровы.

0: эфире программа поздравлений.
1: А в этом часе еще одна заявка музыкальная будет звучать. Слава, однажды ты, Ирина, добрый вечер и вам будет, конечно, и заодно слушателям нашим мы напомним. Напомним, что звонки принимаются по-прежнему. 654-25-00 и будут приниматься до 9. Поэтому звоните, если повод вас хороший к нам сегодня привел. Без повода тоже песню можно выбрать. Почему бы и нет? Пишите, тоже смски принимаются. Напомню, номер 2020-1016. Про нас.

0: эфире программа поздравлений.
1: Обстановка по кайфу, мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Обстановка по кайфу, я

0: поздравлений.
1: И новый, и одновременно заключительный час в программе поздравлений, в котором я всех снова приветствую. Юля Сергачева у микрофона. Мы начнем с поздравления. Доброго вечера, радио Алиса Плюс. Поздравляем нашего сына Ивана Матушева с юбилеем, который праздновали совсем недавно. Был праздник 30 сентября. Продлеваем. Сынок, с 15-летним днем рождения тебя поздравляем. Быстро время так бежит, ты незаметно взрослеешь. И пусть эти школьные годы принесут тебе много хорошего, крепкую дружбу, широкий кругозор, радости жизни. А мы желаем стать настоящим мужчиной, сильным, ответственным, успешным, найти свою дорогу и поймать удачу за хвост и никогда не отпускать. Мы тебя любим, это очень важно. К поздравлениям присоединяются многочисленные родственники и мама, и папа, и сестра Ева, и Элана, и Адам, и Лео, и бабушка, и дедушка. И радио Алиса Плюс, и очень сильно все просили песню Юры Шатунова «Детство». Мы с удовольствием ее дарим. С праздником, пусть и с прошедшим. Всего самого-самого наилучшего.

0: Программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: Добрый вечер, Юля. Вам привет из солнечной Ирландии. Можно Марка Тишмана послушать, песня «Форте». Конечно, можно. Добрый. Погода у нас с вами, кстати говоря, совпала. В Даугавпилсе солнечно было весь день, что располагало и к шашлыкам, и к рыбалке, и к грибалке, она же тихая охота. Погода к прогулкам располагала. Сегодня так было хорошо. Хочется надеяться, чтобы завтра было солнце, бабье лето в самом разгаре. Красота, осень золотая. Вам тоже желаю солнечной погоды. Чтобы все выходные вас согревало солнышко. Катенька, ловите, песня в эфире.

0: эфире программа поздравлений.
1: Инга Строды, если вы нас слышите, то рекомендую прибавить звук скорее. С днем рождения, близкие вас поздравляют сегодня. Гуннарс, Лилита присоединяется, мы тоже к этим пожеланиям. И что же написали ваши близкие люди? Лайкатра де ННС преку, он позитивас эмоция. С музыкальным подарком сегодня была выбрана песня Юры Шатунова. Инга, мы вас поздравляем. Даус лаймас дзимшанас дэна.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 10 16.
1: СМС, WhatsApp, Viber.

0: Программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, здравствуйте, радиолюбимые. У меня к вам только единственная просьба, пишет Нина. Хочу послушать, как всегда, любимого Бублика Михаила. Мне кажется, он у многих любим, этот Бублик Михаил. И у меня, кстати говоря, тоже. Нина, доставайте платочек. Все доставайте платочки, так как песня у него новая появилась совсем недавно. Но от нее душа так свернется, хоть бы развернулась обратно. Я обычно, как вы знаете, не за хандру, но песня очень красивая, к тому же новая. О любви, Нина, вам и всем нам приятного прослушивания.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Они так здорово бродят по улицам. Влюбленные, медленно, с радостью. Верят, что все обязательно сбудется. Да как им хватает наглости. Чувствуют себя нужными. Свет им на лица падает. Сегодня просто простужено. Обычно они меня радуют.

0: Программа поздравлений.
1: А на всякий случай-ка я напомню наши координаты. 654-25-00. Время-то оно летит. Поэтому дозванивайтесь прямо сейчас, поздравляйте. Не держите добрых слов при себе. Песен. Песен еще много можно послушать. Главное, сообщайте, каких. Можно это сделать и прислав в СМС. А ваше желание присылайте на номер 2020-1016. Пишите на этот номер. В WhatsApp и Viber это возможно сделать до сих пор. Петра Ивановича с днем рождения. Юрис и Аркадий Семенов поздравляют сегодня. Скорее всего, Петр Иванович, это ваши близкие друзья. С новым витком возможностей, энергии, такой, чтобы било ключом, никуда не пропадало, не иссякало. Желания пусть исполняются, почему бы и нет. А жизнь, она радует простыми и важными вещами. Здоровье пусть остается крепким, сердце молодым. А на душе поселится радость навсегда. Все только начинается. С днем рождения, Петр Иванович!

0: эфире программа поздравлений.
1: Сегодня песня «Дарите женщинам цветы», она уже была. Но поскольку ее выбрали в качестве подарка музыкального, а не просто так послушать, хотя и просто так послушать иногда в качестве исключения может во время программы поздравлений второй раз песня прозвучать. Инга Строды, вы сегодня празднуете свой день рождения. Мы вас сегодня уже поздравляли. И на этот раз ваши близкие присоединились и говорят: гулять так гулять. Можно еще песню подарить нашей любимой Инге, но это же еще не все. Ваши близкие, ваш муж, ваши друзья написали: «Шоден иртык форшаден, лаймум сбежек санак висием санакт копа, он свинет светку сынга, мест Теви, милом». Что еще для счастья нужно, когда тебя так любят, правда, Инга? С праздником вас еще раз, будьте здоровы!

24/7. И хорошо, что нашли время позвонить. И жалко, что быстро так звонок сорвался. Мне кажется, если близкие ваши, которые сегодня вам привет передавали, кстати говоря, они были бы очень приятно удивлены, услышав вас лично в прямом эфире. Вы попросили песню для себя. Необычное музыкальное продолжение именно с вашей подачи. Максима Фадеева «Останься, если это возможно». «Это возможно».

0: эфире программа поздравлений.
1: И снова здравствуйте, любимое радио «Алиса Плюс». Написала вам эдинбургская Катюшка. Катенька, добрый вечер. Огромное вам спасибо за то, что исполнили мою любимую песню «Дарите женщинам цветы не один раз, а дважды». Вы представляете, кому-то перепало в день рождения, еще и вам понравилось. Я подпевала оба раза. И опять огромное спасибо за компанию. Сегодня у нас так солнечно сегодня было, просто класс. У нас сегодня тоже погода, песни. И этот факт у нас с вами совпал. Катенька, солнышко вам в кармашке, не расплескайте, хороших выходных. А есть желание познакомиться? Мужчина из Даугавпилса в этом часе тоже ищет, по-прежнему ищет, не только в этом часе, а в принципе по жизни ищет вторую половину, даму сердца своего. Женщины познакомятся из Даугавпилса от 30 до 45 лет. Милые дамы, звоните, пишите, контактный номер телефона 25-612-437, 25-612-437.
0: В эфире программа поздравлений.

0: А кто-то к нам дозвониться решил. Программа поздравлений еще, конечно же, принимает ваши звонки. И вы большой молодец или большая молодец, что дозвонились к нам прямо сейчас. Здравствуйте, добрый вечер.
1: Юлечка, большое спасибо за передачу. Хороших вам выходных, отдохнуть.
0: Спасибо большое, Раиса. Это уже как добрая традиция. Под завершение программы поздравлений вы же всегда звоните,
1: да,
0: правда?
1: Да, и Тонечка тоже передавала. Тонечка сегодня слушала все.
0: Так она сегодня и звонила даже, активничала в программе. Видите, какие вы большие молодцы. На одной волне с нами, 101.6 FM.
1: А я слушаю, я и лайфхаки слушала, вы говорили.
0: А, полезные советы слушайте. Ну, давайте прорекламируем.
1: Я слушаю все-все.
0: Пользуйтесь на здоровье, Раенька, пользуйтесь.
1: Хороших
0: да.
1: вам выходных, Юленька.
0: Спасибо отдохнуть. Большое, рвану завтра по грибы. А сегодня Всемирный день грибника. Я всех уже и поздравила.
1: А грибов много-много, грибов.
0: Много-много-много, и грибников тоже немало. Попробуй урвать только.
1: Да. Смотрите, осторожно, слепни.
0: И медведи? Летают. Ладно, слепни эти.
1: А и медведь, я хотела сказать. Вот. Да, Гупилс, приближается медведь.
0: Об этом я скажу, кстати, в понедельник. Что же мы спойлерим-то с вами, Раенька, о темах выпуска в моих подкастах, рубрика «Полезные советы». Друзья мои, да, осторожней будьте. Не думала, что об этом заговорю, но в Аугждауговском крае, вблизи Даугавпилса, да, видели и такого зверя, так что, отправляясь в лес, думаем не только о клещах, да, о других обитателях леса, но и осматриваемся по сторонам.
2: В эфире программа поздравлений.

0: эфире программа поздравлений.
1: Здравствуйте, Алиса Плюс. Добрый вечер. Передайте, пожалуйста, поздравления Эмме в день рождения. Эмма от друзей, от Татьяны и Юрия, от тети Вали. И музыкальный подарок, конечно, будет. Только мы вам еще пожелаем всего хорошего. Эмма, пусть жизнь ваша бьет ключом. Не хандрите, не болейте, балуйте себя, радуйтесь даже мелочам. И песня для вас будет в исполнении Юлии Михальчик «Лебедь белая», друзья мои. А на этом я, Юлия Сергачева, с вами временно распрощаюсь. Спасибо за этот чудесный субботний вечер в программе поздравлений, который мы с вами вместе провели на волнах 101.6 FM. Я желаю вам классного продолжения выходных. Еще услышимся, но уже на следующей неделе. Пока!

земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

101.6 FM. Алиса Плюс.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

запястье Rolex, а под ними полосы. На моей постели твои волосы. Переслушиваю войсы с твоим голосом. Знаешь, я не спрашиваю.

слова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсегда.

пытаться на все закрыть глаза. Порою мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

Плюс. 101.6 FM.

101.6 FM. Алиса Плюс.

Куда бы я ни шел, к тебе иду, к слиянию рек, к сплетению тропинок, в полночной мгле, при свете звезд крупинок. Куда бы я ни шел, к тебе иду. Какая б ширь меня не обожгла,

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

завтра дождись меня, через дожди храня свет моих глаз, свет моих грез, песни о нас. Знай, что пройдут дожди, только меня дождись, памяти нить

смотрю в небо, что оно прячет, какие секреты и почему плачет. Поговорю с Богом, пускай прошу глупость, побыть с нею рядом.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: далеко.
1: 101.6 FM. Алиса Плюс.

Там не найти людей, там нет машин. Есть только 7 путей, и ты один. И как повернуть туда?

Я прошагал весь свет, проплыл 100 морей. И вроде все как всегда,

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».